0: Тири саму деге даже цун цуаи. Цунды кэжэ цуагуми, тэмгэ тангусун са си масу. Чугаси, жанге тири дега майоне ми мингдеге маслода.
1: Лин Гуэ Цай, Чао Лу, Гу Чао Лин.
2: Чу Чуэ Ла, Чуан Ги Чуэ Лу Дюгэ Сия Ла, Чу Чан Чан Ла Хомбу Гэбзэ Синжэ Гуэ Тэ Са, Кё Ху Ри Ла Цэ Га Тэ Та. Чу Чуэ Ла.
3: Минги Тон Чуэ Сэ Чэнь Ей, Ги Ло Си Чу Ца Чан Ги Лэ Чэ Бэ Кэн Чэ Си Чэ. Ги Ло Ни Шу Ца Чан Ги Шу Ну Ри, Дэ Лэ Сунэ А.
4: Лэ Су, Лэ Чэ Ни Минги Чу Ги, Лэ Бэ Та Ан Зо Лэ Си Ло Чэ Чу.
3: Ку Ба Ду.
4: Бу Дэ Ду.
0: Tanda ke xingi, tiri lega ma yongye mi mingdegi Tsangmei dun loos, nye dena loo mendo Mi chi yongdegi mingda, ni xe ri lega ma yongye degi Tsangmei xin se shi Tsangmei tong yo shi Nye ni xe ri gishis ke xe me Changgu xe na lubu topja rugu yu gui za Nye lega kandze xiong me xing mendo Nye mil gui bada ya gan me Kirang su lega ma yongye degi la Nye kago son du mendo, nye kago son xing me Yine nga sardu guibe ru chingi ru min songza nga rala su su tase chu Gikab ne guidri chebe le ga kira zu nang ju dang yu oma shi Nga ranzu nga le sobu da Gikab min songza Gilga chi du le ga chigo oma shi Nye bardu tu du le ga yongu shi la le ga li sa na yinji le ga yao chigo shi Nga ranzu nga le soba ma te go to chigo shi ba Chu lu chu yu da zili zili mi yo shi Nga zu le zhub ru chi le su su chik su yu za su zi su ma chene yu ma shi Tiri lega mayo nye midige, se nyi tando mayo bi yina, nga mayo xan kago sugo zhila, le zhub ru qi yong la kago sugo shi.
5: Gwamdira, kyor gemgya gharto.
6: Nye gemgya ba gharto, ran nyo ge guye, nga ge yi, ran yon jadu, chudo mangu shibshi.
5: Kyor shibji yi sengdu ya.
6: Kora gari yi sengdu ya.
5: Chudo jema shio gharo ya.
7: We